тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет прохладно и ветрено. Временами пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Западный ветер усилится, порывы до 15-18 метров в секунду, а на побережье до 19-22 метров. Днем столбики термометров покажут всего 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

хочу. Хочу вот эту не хочу. Кручу-верчу. Хочу вот эту не хочу.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. 19 сентября жителей и гостей Вильнюса приглашают на бесплатный пеший поход 30 километров вокруг Нерис. Участники смогут выбрать маршрут протяженностью 10 или 30 километров, а старт и финиш будут расположены на лужайке у Белого моста. Короткая трасса рассчитана в том числе на начинающих и на семьи, а длинная – на более подготовленных участников. После мероприятия 30-километровый маршрут останется доступным для самостоятельных прогулок. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Строительство нового общежития Клайпедского университета планируют завершить в середине декабря, а первых жильцов принять уже в январе 2027 года. В здании площадью почти 4000 квадратных метров будет 141 комната для примерно 200 студентов и 24 преподавателей, а также кухни, общее пространство и спортивная зона. Отдельные комнаты с кухнями и санузлами предусмотрены для докторантов и профессоров. На крыше установят солнечную электростанцию. В Клайпеде начинаются работы по благоустройству подходов к пляжу в Мелнраге. Обновят пешеходную дорожку через дюны и участок улицы Аудрус от кольца до дюн. Старый асфальт и плитку заменят новой брусчаткой. Вместо старых бетонных стен появятся композиции из природного камня и растений, также обновят освещение и газоны. Работы стоимостью в 327 тысяч евро планируют завершить до конца года. Доступ к морю на время ремонта сохранят. Директор администрации Вильнюсского района Витаутас Вансавичус попросил прокуратуру оценить заявление членов совета Роберта Рацкевича и бывшего мэра Марии Рекст на предмет возможной клеветы. Они публично обвиняли его в запугивании, унижении, мобинге сотрудников, а также связывали с рабочей обстановкой смерть одного из работников. Вансавичус утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности. «Я обязан защищать свою честь, достоинство и профессиональную репутацию, а также интересы сотрудников», — заявил он. Вильнюс обновил проект благоустройства пляжа в парке Вингис после замечаний жителей. Здесь планируют установить 3 мобильные бани, оборудовать туалеты, душевые, пост спасателей и террасы. Новых парковок не будет. Предусмотрено лишь 8 мест для людей с инвалидностью и обслуживающего транспорта. Детскую площадку спроектируют отдельно. После обсуждения мы существенно изменили проект. Надеемся, что обновленная инфраструктура позволит жителям Вильнюса гораздо комфортнее пользоваться этой природной территорией в разное время года, заявил директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики говорят, что сегодня даже не будет плюс 20, плюс 17, плюс 19. Вот количество тепла на сегодня, а также кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умните.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет прохладно и ветрено. Временами пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Западный ветер усилится, порывы до 15-18 метров в секунду, а на побережье до 19-22 метров. Днем столбики термометров покажут всего 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kava Lavazza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет прохладно и ветрено. Временами пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Западный ветер усилится, порывы до 15-18 метров в секунду, а на побережье до 19-22 метров. Днем столбики термометров покажут всего 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: будет. Так как мы любили, никто никого никогда не полюбит. Как мы любили, и что с нами будет? На
1: радио Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: 6 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет прохладно и ветрено. Временами пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Западный ветер усилится, порывы до 15-18 метров в секунду, а на побережье до 19-22 метров. Днем столбики термометров покажут всего 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Машина времени в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет прохладно и ветрено. Временами пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Западный ветер усилится, порывы до 15-18 метров в секунду, а на побережье до 19-22 метров. Днем столбики термометров покажут всего 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Код по нотам.
1: Всем привет! В эфире программа «Год по нотам». И сегодня наш музыкальный телепорт отправляется в легендарный 1994 год. Год, когда мир менялся прямо на глазах, а музыка звучала из каждого открытого окна. Для Литвы это время стало эпохой больших экономических уверенностей. Именно весной 1994 года наше правительство привязало курс лита к доллару США. На долгие годы установился тот самый железно-бетонный тариф, который до сих пор помнят многие. $1 равен 4 литам. Границы открывались, в магазинах появлялись импортные товары, а на танцполах гремел евроденс.

0: «Вот по нотам».
1: 94-й год подарил нам событие, о котором до сих пор вспоминают с теплотой и легкой улыбкой. Литва впервые приняла участие в международном конкурсе Евровидения в Дублине. Почему в Ирландию поехал именно Овидиус Вишняускас, спросите вы? Все просто. Национальное телевидение ЛРТ провело закрытый отбор, и композиция «Лапшины Милимой» показалась комиссии самой душевной, красивой и зрелой. И хотя мы тогда не получили баллов от жюри, а сам конкурс триумфом выиграла хозяйка мероприятия Ирландия, это был наш первый важный шаг на большую европейскую сцену.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р. Год по нотам.

0: Надеюсь, что вы сейчас прям хорошенько потанцевали. 94-й год в мировом кино был невероятно богатым на великие премьеры. На экраны вышло криминальное чтиво Квентина Тарантино, которое получило золотую пальмовую ветвь. Тот самый знаменитый танец босиком в исполнении Умы Турман и Джона Траволты моментально ушел в народ. Его копировали на каждой вечеринке.
1: Год по нотам.
0: Тогда же планета влюбилась в главного героя ленты Форрест Гампа и цитировала культовую фразу. «Беги, Форрест, беги! Беги, Форрест!» А Джим Керри в 1994 году стал комедийной звездой номер один, выдав подряд сразу три громких хита. «Эйс Вентура», «Тупой еще тупее» и, конечно, «Маска». Тем временем в кинотеатрах гремела грандиозная анимационная премьера. Представьте картину, дети и взрослые выходят после сеанса и цитируют...
2: «Хакуна Матата».
3: Что?
4: «Хакуна Матата! И никаких забот!
5: Хакуна Матата!»
0: Да, это именно тот самый мультфильм «Король Лев» от студии Disney. Над историей маленького Симбы рыдали и дети, и взрослые. Кино дарило эмоции, а музыка создавала невероятную атмосферу. Хотелось бы, конечно, дать сейчас Тимону и Пумбе прям несколько минут эфира, но, пожалуй, просто пойдем по плейлисту 1994 года. I've been married long time ago.

0: 1994 году музыкальная жизнь в Литве кипела как никогда. Легендарная группа «Фойе» находилась на абсолютном пике популярности, легко собирая целые стадионы преданных фанатов. Попасть на их концерт было мечтой. В то же время среди молодежи набирала огромные обороты новая рейв-культура. Из каждого второго кассетного магнитофона гремели дерзкие хиты группы «Селл». Их первый альбом «Паскутини карта», что значит «последний раз», появился на стыке годов. Но именно в 94-м его слушали абсолютно все подростки страны, старательно перематывая кассету обычным карандашом.
1: «Год по нотам».

0: Танцуют по нотам.
1: 94-й год стал временем, когда мы впервые прикоснулись к настоящему цифровому будущему. Именно тогда появился браузер Netscape Navigator. Первый массовый проводник во всемирную паутину. Помните этот незабываемый звук подключения? А главным носителем тогда информации была квадратная пластиковая дискета. Ее объем составлял всего 1,44 мегабайта. Представьте, чтобы скопировать у друга компьютерную игру, часто приходилось брать целую коробку таких дискет. Технологии только начинали свой разбег, а вот на танцполах уже вовсю гремели настоящие шедевры.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Тут по нотам.
1: Музыка 94-го года была не только танцевальной, но и невероятно глубокой. Этот год вообще показал, как много могут изменить в мире простые идеи люди, которые начинают свой путь буквально в гараже. Например, именно тогда молодой скромный парень по имени Джефф Безос открыл в своем тесном гараже небольшой книжный онлайн-магазин. Назвал его просто «Амазон». Никто тогда и подумать не мог, во что превратится эта скромная затея через десятилетия. Но другая великая гаражная история в апреле 94 года трагически подошла к финалу. 5 апреля планету облетела печальная новость о гибели лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. Ему было ровно 27 лет. Его творчество стало настоящим голосом целого поколения, а песни навсегда остались в истории музыки. В памяти о легендарном музыканте мы просто обязаны сейчас включить трек группы «Нирвана».

Осень 94-го года подарила нам телевизионное чудо, которое до сих пор живет на наших экранах. В сентябре состоялась премьера легендарного сериала «Друзья». Мы впервые увидели ту самую центральную кофейню, где шестеро молодых ребят пили кофе, влюблялись и обсуждали все свои насущные дела. А знаменитая прическа героини Рэйчел моментально стала мировым трендом. Ее копировали в каждой парикмахерской планеты. Это была эпоха настоящей телевизионной магии и крепкой дружбы. А заглавная песня из этого сериала мгновенно стала гимном для миллионов людей. Готовьте сейчас, дорогие друзья, свои ладошки, чтобы хлопать в такт. Я включаю тот самый хит.

0: что ж, как мне кажется, сейчас самое время для настоящей магии. Осенью 94 года великолепная Марайя Кэрри выпустила трек «All I Want for Christmas is You». Тогда не мог никто представить, что он станет главным рождественским хитом всех времен. Только вдумайтесь в эти цифры сегодня, в 26-м году. Песня давно пробила фантастическую отметку в 2,5 миллиарда прослушиваний на музыкальных платформах. Более того, она побила исторический рекорд, удерживая первое место в главном американском чарте огромное количество недель. Эта композиция ежегодно дарит планете идеальное настроение. И поэтому именно сейчас, несмотря на время года, предлагаю сейчас немножко погрузиться в атмосферу Рождества.
1: Год по нотам.

0: Поют по нотам.
1: Ох, ну что ж, самое время взять в руки пластиковые джойстики. Ведь 94-й год – это настоящая игровая лихорадка и золотое время 8-битных приставок. Помните эти желтые картриджи, на которых гордо красовалась надпись «9999 игр в одной»? И не важно, что половина из них была обычным Марио. Мы дули в эти картриджи, если игра зависала, и старательно прятали горячий блок питания от родителей. Подростки стирали пальцы, делая фаталити в Mortal Kombat или защищая базу в танчиках. Оторваться было совершенно невозможно. Ровно так же, как невозможно устоять на месте под следующий ритм. Предупреждаю, сделайте вот сейчас прям погромче. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Год по нотам.
1: Вот и подошло к концу наше путешествие по 1994 году. Это было время невероятных контрастов и больших перемен. Мы радовались твердому курсу лита, переживали финансовые драмы вроде рухнувшей пирамиды МММ, впервые подключались к интернету и влюблялись в героев сериала «Друзья». Этот год подарил нам великое кино, неповторимые танцы и музыку, которая навсегда осталась в наших плейлистах. Программа «Год по нотам» завершается и прощается, ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
0: Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, во многих районах пройдут короткие ливни с грозами. Северо-западный ветер останется сильным, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет прохладно, от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио РФ.

0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Особенности столичной парковки. Не успел открыть приложение и оплатить парковку, а квитанция уже под стеклом. Как обычная оплошность может ударить по карману. Проблема с доступностью реабилитации в Литве обострилась. О ней все чаще говорят и пациенты, и сами медики. Почему поход к реабилитологу напоминает непреодолимый квест? Кто может проводить экскурсии? Только лицензированный гид или знаток истории, где граница между защитой интересов туриста и лишними ограничениями? Эти и другие материалы читайте в 36-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио Р.

0: Радио «Эль» в движении.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

зал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.